0: serce mają ci pe... So Andartu ci kiston haft.
1: Dar boraj faruk shunidit. Bonkash bavai yak milion dot.
2: Mashun danki va Dubai bo avo pay moy bon parvoska.
3: Kadon milion. Kadon Dubai. Ba man tanho 500 hazar qarz dodam.
4: Qarz baroye tijarati shumo to 500 hazar somoni. Eshata. Bunk baroye nazdikom.
1: Hamash dar eshata online.
0: Радио Азия Плюс. Азия Плюс. Новости.
5: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Мигрантов в России призвали не вступать в контакты с подозрительными группами. Молодые дизайнеры страны проходят стажировку на одном из ведущих предприятий Китая. В Таджикистане снимут фильм о легендарном музыканте Бурбаде Мирвази. Далее подробности этих и других событий. Народному писателю Султиму Улугзода предложили присвоить звание Героя Таджикистана, создать музей и научный центр его имени, а также учредить премию для молодых исследователей и подготовить 20-томное собрание сочинений и установить его бюст. Об этом заявил председатель Совета писателей страны Низом Кулсим на мероприятии, посвященном 115-летию Султима Улугзода. Также звание Героя Таджикистана предложили присвоить Абдулкасыму Лахути. Джело Гульназарзода, ректор Международного университета иностранных языков имени Султима Улугзода, заявила, что на базе университета необходимо создать центр улугзодоведения и перевода наследия Султима Улугзода. Молодые дизайнеры Таджикистана проходят учебно-практическую стажировку на базе компании Dian Group, одного из ведущих предприятий китайской швейной индустрии, производящей классическую мужскую и женскую одежду для международных фэшн-брендов. Дизайнеры ознакомятся с современными производственными процессами, технологиями и организацией работы предприятия. Это позволит молодым специалистам получить международный опыт, который в дальнейшем может способствовать развитию отечественного производства, созданию конкурентоспособных брендов и продвижению продукции «Made in Tajikistan». Представительство Министерства труда страны в России призвало граждан республики и трудовых мигрантов соблюдать осторожность при использовании соцсетей и мессенджеров. По данным представительства, некоторые запрещенные группы и организации пытаются вовлекать граждан в незаконную деятельность через соцсети, мессенджеры и другие каналы связи. Для этого могут использовать различные предложения, ложные обещания, просьбы перевести деньги или оказать помощь. Гражданам рекомендуется не вступать в контакт с незнакомыми людьми и группами, не отвечать на призывы к участию в незаконной деятельности, не переводить деньги неизвестным лицам и организациям и не распространять материалы экстремистского или террористического характера, так как это может повлечь за собой уголовную ответственность. Управление МВД по городу Душанбе напоминает гражданам об уголовной ответственности за распространение ложной рекламы. Отмечается, что умышленное предоставление рекламодателям ложной информации о товаре, работе или услуге, а также об их производителях или продавцах, совершенное из корыстных побуждений, признается преступлением. За такое деяние предусмотрена уголовная ответственность от штрафа до лишения свободы сроком до 5 лет. В связи с этим граждан призывают при размещении или рекламе товаров, продукции и других услуг в социальных сетях и на иных средствах массовой информации обязательно предоставлять достоверную и точную информацию. В республике начнут снимать художественный фильм о Бурбаде Мирвази, одном из выдающихся музыкантов эпохи сасанидов. Картина получит название «Бурбад. Судьба музыканта» и будет полностью снята на территории республики. Режиссером и продюсером выступает Рустам Сатурзуда. Основные съемки планируются провести в исторических и культурных местах Худжанда, Бальджуване и в Гисаре, а также в павильоне «Таджикфильма». Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим микунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Soat dar Tojikiston nu.
1: Dar Boray Farukh shunidit? Bonkas bava 1 million dot.
2: Mashun tanki vaba Dubai bava paymoy bon parvoz ka.
3: Kadom million? Kadom Dubai? Ba man tanho 500000 qarz dodan.
4: Qarz baroye tijarati shumo to 500000 somoni. Eskhata. Bonk baroye nazdikon.
1: Hamash dar Eskhata online.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Отечественные шахматистки обыграли сборную Бельгии. В республике открыли лабораторию по защите сельхозкультур от вредителей. В Душанбе состоится концерт дружбы Японии и Таджикистана. Далее подробности этих и других событий. Министр энергетики и водных ресурсов Далер Джума обсудил с руководством компании «Транстаджигаз» строительство газопровода «Центральная Азия-Китай». В частности, обсуждены вопросы реализации проекта, связанные с ним вопросы, пути их решения и дальнейшую координацию работ. Отметим, что по данному газопроводу туркменский газ планирует транспортировать через Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан в Китай. Общая протяженность нитки составит 966 километров. Женская сборная республики победила команду Бельгии в шестом туре Всемирной шахматной олимпиады, которая проходит в Самарканде. После шести туров наши шахматистки набрали 8 командных очков и занимают 55 место среди 189 сборных. Наша мужская сборная уступила команде Чехии. У сборной также 8 очков. Она находится на 50 месте среди 206 сборных. В Институте зоологии и паразитологии Национальной академии наук страны открыли лабораторию интегрированной защиты сельскохозяйственных культур от вредителей. Лаборатория оснащена современной техникой и оборудованием. В церемонии открытия приняли участие президент Национальной академии наук Удо Джон Хушвакзуда, а также ученые и исследователи. В Душанбе состоится концерт дружбы Японии и Таджикистана. Мероприятие пройдет 28 сентября в Национальной консерватории. На музыкальном вечере у зрителей будет возможность познакомиться с различными аспектами богатого музыкального наследия Японии, а также с избранными произведениями таджикских композиторов. Концерт организован посольством Японии в сотрудничестве с культурным фондом «Зиодулло Шахиди». В фойе и прилегающей аллее театра имени Лахути состоится финальный в этом году «Артель Локал Базар». Ярмарка пройдет 9 и 10 октября. На ней можно будет приобрести уникальные товары ручной работы, в том числе одежду, аксессуары, украшения, бьюти-товары, игрушки и многое другое. Время мероприятия с 17 до 21 часа. Вход на мероприятие свободный. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте aziaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастраси ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо, аз орзу то амал.
1: Рулер истисол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер. Гармию осоиш бахарьяк хонадон.
2: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: ингивэлкори порлоқитинеқарнаалут нахсиуллу сэрнаарпарпут қуявунга ууматип нипа тассани сэрнаарпаут туллуависсумик тамаасиллу илангутассиақ нахсерлутигу
1: ернангоам нуаннерлуиннартоқ агутсеққам пинеқартартап тюнис кроссман има коккунеруссангило оқаранни торраллассимаса
0: тамааппоқ ам эрнерсоқатигиви агутсеққап сэрнаарпаут Ja, daar wordt dus afgelopen begonnen met slingertappen. Nu daar zijn ze er op het koningradio om te laten en terwijl ze zijn is dat ze dat dus zo op het maken.

Я Василий Стрельников. Если вы не спите, вы в правильном месте. Бессонница выходит каждое воскресенье в 23:07. Ночь – это честное время. Без лишних слов и без лишних ролей. Напишите нам, какими вы бываете в такие часы. Email son@radiomayak.ru.

0: Аудиосторис.
1: Так называемая рыба-камень живет в прибрежных водах северо-восточного региона Тихого океана. Она покрыта прочным костным панцирем, который помогает ей прятаться среди скал и передвигаться между ними. Самая примечательная черта рыбы – глубокие впадины в верхней части головы, сопоставимые по размерам с мозгом животного. Оказывается, рыба использует свои ребра как барабанные палочки. Она стучит ими по внутренней стороне головного углубления и производит вибрирующий звук. Он распространяется по морскому дну и позволяет рыбам коммуницировать друг с другом. Хотя создаваемые ею шумы вряд ли достигают большой интенсивности, конструкция черепной полости, скорее всего, усиливает сигналы, делая их лучше различимыми в условиях шума волн и ударов камней в приливных зонах.
0: Аудиосторис.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: То есть, в общем, ученые пытались установить контакт с братьями по разуму, а попали на космическую трапезу. И, видимо, звезды им сказали: закройте дверь, не мешайте нам.
0: Пока вы спали.
2: Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня.
0: С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
2: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
0: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
2: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Или просто позвоните в студию во время эфира.
2: Каждую среду и четверг с 17:00.
0: Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
2: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на маяке. Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
2: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.

0: Audio Stories.
1: В 2008 году в Швейцарии жило около 1600 бобров, а к 2022 году их число выросло почти до 5000, и популяция продолжает увеличиваться. Зимой бобры активно строят плотины и жилища, что вызывает подтопление, повреждение инфраструктуры и уничтожение растительности. Стоимость устранения последствий одного инцидента может достигать 7 миллионов рублей. Сотрудники консультационного центра помогают людям, например, советуют защищать деревья металлической сеткой. Центр ежедневно получает десятки звонков о проблемах с бобрами, включая угрозу канализации из-за усиленной плотины и воронку на стоянке, которая вызвала аварию. Иногда даже приходится частично разбирать плотины бобров, чтобы избежать катастроф. Некоторые ученые считают совместное сосуществование людей и бобров невозможным без вреда. В Германии ежегодно уничтожают 10% популяции, около 2500 особей. В Польше – до 6%, это 8000 особей. Однако в Швейцарии контроль численности малоэффективен. Освобожденные реки быстро заселяются заново. Но есть и позитивные стороны. Деятельность бобров помогает регулировать уровень воды, уменьшая риск катастрофических наводнений в нижних частях долин. Аудио сторис.

Не секрет, что друзья не растут в огороде. Не продашь и не купишь друзей. И поэтому я так бегу по дороге с патефоном волшебным в тележке своей.

большой секрет для маленькой, для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля.

0: компании огромный такой секрет. Не секрет, что друзья убегают в припрыжку, не хотят на цепочке сидеть.
1: Их заставить нельзя ни за какую коврижку от безделья и скуки балдеть.

Большой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без, но бросаются к нам, если нас обижают.

0: огромный такой секрет. Ах, было б только с кем, ах, было б только с кем, ах, было б только с кем поговорить. Ах, было б-то,
1: ах, было б-то,
0: ах, было б-то, ах, было б только с кем поговорить.
2: Маяк.

0: Аудиосторис.
1: Колорет – это традиционное название всех красных вин Бордо, которое появилось еще в средние века и долгое время использовалось преимущественно британцами. История бордосских колоретов начинается в XII веке, когда территория современного Бордо входила в состав независимого аквитанского герцогства. В 1152 году герцогиней Аквитании стала Алиенора, которая вышла замуж за будущего короля Англии Генриха II. Этот союз привел к переходу территории Бордо под британский контроль примерно на три столетия. Англичане активно использовали морской порт Бордо для торговли с Европой. Однако качество местных вин тогда оставляло желать лучшего. Виноградники Бордо производили легкие бледные вина, которые получили название «кларет» и были популярны среди жителей Британских островов. В 15 веке Бордо снова вошло в состав Франции. Это привело к изменениям вкуса потребителей. Простолюдины начали предпочитать крепкие португальские вина, в то время как аристократия сохранила любовь к бордосским колоретам. Со временем технология производства бордосских вин значительно улучшилась. Появление новых сортов винограда и развитие технологий позволило создать качественные вина глубокого рубинового оттенка. Современный Бордо Клире остается редким видом вина, составляющим всего 0,6% от общего объема производства региона. Эти специфичные вина пользуются популярностью главным образом внутри Франции и практически не встречаются за ее пределами.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 1 час.
1: Новости.
0: Здравствуйте, в студии Руслан Букатаев. Российская группировка «Центр» завершила окружение крупного узла обороны вооруженных сил Украины в Доброполе в ДНР, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, в окружении оказались формирования 4-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины, а также военнослужащие 425-го полка «Скала». Подробности о работе группировки войск «Север» сообщил начальник пресс-центра Василий Межевский.
2: Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов. Красный Яр, Потихоново, Бузово, Резниково, Хрипуны, Варваровка и Грачевка Харьковской области. Все попытки прорыва из кольца окружения пресечены. Потери блокированных формирований ВСУ составили до 40 военнослужащих и боевая бронированная машина. Ведутся активные боевые действия по расширению внешней зоны контроля в районах населенных пунктов Подсредняя, Новоселовка, Петропавловка и Приколотная Харьковской области. В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике 4 механизированных, мотопехотных бригад, 2 штурмовых полков, полка беспилотных систем ВСУ, 2 бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Сосновка, Светличная, Избицкая, Лепцы, Михайловка, Кирилловка и Великий Бурлук Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике 3 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Хотинь, Стецковка Сумской области и города Сумы. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 215 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: Группировка российских войск «Центр» ведет уничтожение блокированных формирований противника и развивает наступление в сторону Александровки. Спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в ближайшие часы проведут переговоры с украинскими чиновниками по поводу урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Об этом со ссылкой на источники сообщил портал Axios. Как отмечается, американские и украинские переговорщики встретятся в Нью-Йорке, где проходит 81-я сессия Генассамблеи ООН. На встрече будут присутствовать советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии. 22 сентября, накануне на полях Генассамблеи ООН, переговоры провели президент США Дональд Трамп и Зеленский. Дональд Трамп в разговоре с журналистами допустил, что может еще раз встретиться с Владимиром Путиным. Он также выразил надежду на завершение российско-украинского конфликта до начала зимы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит с речью на Генеральной Ассамблее ООН в субботу 26 сентября. Об этом сообщил директор Департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов. Также сообщается, что российский министр и госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в ходе предстоящих контактов на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН могут затронуть вопросы взаимодействия на площадке Всемирной организации. На Смоленск площади добавили, что после возвращения в Белый дом Дональда Трампа политика Вашингтона в ООН приобрела более прагматичный характер. Самым холодным днем на этой неделе в Москве станет пятница, когда температура воздуха в дневные часы опустится до плюс 15 градусов, сообщил агентство РИА Новости ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он отметил, что до конца рабочей недели воздух в столице не прогреется выше плюс 16, плюс 18 градусов. Синоптик также отметил, что на предстоящих выходных в Москве вновь потеплеет на 1-2 градуса.
3: В среду сохранится теплая погода, но дождей, особенно ночью, когда прольется до 6-9 литров воды на метр площади, станет больше. Дневная температура плюс 17-20. В четверг снова пройдет ливень примерно такой же интенсивности, но холодный фронт понизит максимальную температуру до плюс 14-17, что соответствует текущей климатической норме. Конец сентября обманет календарь. В заключительные дни недели на большей части русской равнины и Урала скажется влияние так называемого блокирующего антициклона, и этот атмосферный щит обеспечит возврат тепла и может заложить фундамент под золотую осень в режиме Ultra HD. То есть небо станет настолько синим, что покажется, будто осень включит максимальное разрешение. Поэтому москвичи и жители центральной России с пятницы до воскресенья ждут погожие деньки. По ночам столбики термометра будут колебаться от плюс 7 до 12 в светлое время суток, а 14-19 в пятницу с постепенным повышением в выходные до плюс 17, плюс 22 градусов. В общем, по всей видимости, наступит старое бабье лето, которое обычно и случается в конце сентября, начале октября.
0: Сильный туман ожидается в Москве сегодня утром, сообщил РИА Новости Евгений Тишковец. По словам синоптика, ливни, которые начались накануне в столице, продолжатся до середины ночи. Он добавил, что после того, как осадки прекратятся, это с 3 до 6 утра при температуре воздуха не ниже 15 градусов, возможно образование тумана. Видимость может ухудшиться до 1 километра и менее, предупредил метеоролог. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня временами дожди, до 18 тепла. В Москве кратковременные дожди. В столице днем плюс 17, плюс 19.

0: from Rose Marie, the musical Julie Andrews and Pretty Things. Placido Domingo, world-renowned operatic tenor, chose at one time in his life to sing some love songs, and he sings them with beauty and ease. He's a consummate musician and a performer of great flexibility. One of the music critics said he was a painter in sound.
1: World. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
3: Выбирай. Выбирай.
4: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Ага, не велит.
1: Привет, друзья. С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.
2: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глобус.

Сольется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».